0: Почему вы решили покинуть Россию? Warum ist er aus Russland gegangen?
1: Я уехал, когда был маленький. С семьей переехали.
0: Er ist als kleiner Junge bereits mit der ganzen Familie in die USA. У вас еврейская история?
1: Да, да.
0: Er hat jüdische Wurzeln, ist deswegen nach USA gegangen. А как вам жить живется?
1: Нормально живется. Живем, растим семью.
0: А вы чувствуете Россию? Wie lebt er sich hier so fern der russischen Heimat?
1: Ну да, родина, душа, родина настоящая, да. Как.
0: Die Heimat, die echte, die weit weg ist. У вас еще есть связи с Россией?
1: Да, есть, да, родственники, друзья.
0: Er hat noch die Freunde und die Bekannten und die Verwandten in Russland. Вы с ними общаетесь, да?
1: Да.
0: А вам russische Neue, ihr zu Россию или нет?
1: Да, вы, конечно.
0: Also er hat noch Kontakte und er fährt auch regelmäßig nach Russland. И, наверное, тоже хотите, что отношения сейчас были лучше, да?
1: Да, конечно, ждем, надеемся.
0: Er hofft auf bessere Beziehungen. Спасибо вам, всего хорошего.
1: Да, вам тоже, до свидания.
2: Спасибо, до скорой.